0: И слов мне. О, Алтаса, почетено! Почете, Йосепа, прусе! Ответую, прочь от тела ты с нас гласи!
1: Я не
2: слышим!
0: Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я не слышим! Я